Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре.

Что с бензин, чего жену? Что с бензин, чего жену? Что с бензин, чего жену? Так забью на терен. Так забью на терен. Так забью на терен.